0: Алло, пане жители, почти сим. Пане жители, я вам дашь хаданку. Я вас дашь вам, да вам хаданку. Ано, ано, пане жители, ано.
1: Но можешь мне дать клаун хаданку.
0: Пане жители, проч ма пес в саду таковой дирку?
1: То не вим, клаун.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil o kousiček, víš? pane židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové... Dlouhej ocas a vůbec proč má kun ocas?
1: No, aby si mohl klaun odhánět muchy.
0: Jej, dipak, aby mohla filharmonie hrát.